0: Публицитата. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
2: Ти, каланео компютър găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
3: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Интровьеция сенатоса. Консумационник минимум 2 литра де апа. Публичу де апа. 07:09.

0: Публичитата. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко».
2: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: Astăzi, 25 iunie, vremea va fi în general frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
2: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
2: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 25 iunie, vremea va fi în general frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Следите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079

0: Публичитата. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Он зимбетасконс. Умына пусапестегура. Айрекуноскут персона. Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195.
7: Muz FM.
8: Muz FM.

0: publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко»! «Инко»!
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
9: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
10: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «М. The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «М. The Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «М. The Village» или звони 0696-99555.
11: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска. Без сомнений.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
12: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
13: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit. fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

0: публичитате.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кринг. Крянге 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
4: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fica Чемпион ку Инко!
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toate Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
9: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
10: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «And the Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «And the Village» или звони 0696 99555.

0: 20 лет первые.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: честь чемпионата мира по футболу. Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ESM Excav! Sapă cu precizie fundații, beciuri și tranșee!
2: ESM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610-86-3D0
2: sau caută ESM Excav.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям